чики бум бум бум бум. Не зі зла, а миру для чики бум бум бум бум. Щоб почистила земля чики бум бум бум бум. Треба бити москаля чики бум бум. Котрий день